0: могут быть недоступны, передают «Известия». При этом в ЦБ подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля. Официальный курс доллара на 8 мая составляет 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 88 копеек. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.

Личная история любви от шведской певицы Вайноны Оак под музыку Chainsmokers. Love is a Kind называется композиция. Кстати, одноименный альбом тоже добрался до релиза, так что о сердечных переживаниях ребят еще услышим. А пока Cascade и Natalie Jane Meet Again. Еще одна новинка пятницы. С тобой Гусаков и Карибуард. 12 час открыт.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в Электросвет.
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
12: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 27 апреля по 9 мая действует праздничная скидка на весь ассортимент – 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
13: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
14: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Первое магаданское радио представляет.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
16: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: на радио Карибу Арт.
1: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 8 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду, а в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Конфликт интересов – это выбор между «будем копить» и «один раз живем».
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
3: Адамант не подвел.
4: Мам, здесь посылка от бабушки!
5: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы.
6: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
2: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
7: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
8: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
9: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
11: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
1: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
7: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Неожиданные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 8 мая в странах, затронутых Второй мировой войной, отмечают День памяти и примирения. Эта война стала самым крупным военным конфликтом в истории человечества. Ее началом считается 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия начала вторжение в Польшу. Некоторые страны стали союзниками фашистов добровольно. Такими являлись Италия, Венгрия, Румыния и Болгария, а также в некоторой степени Финляндия. К июню 1941 года единственным серьезным противником Германии и Италии оставалась лишь Великобритания. 22 июня 1941 Германия и ее союзники осуществили вторжение в СССР. Великая Отечественная война стала решающей в дальнейшем развитии событий в Европе, а Советский Союз понес наибольшие потери в этой войне. Также в этот день, в далеком 1826 году, вышел указ Николая I о необходимости взять подписку от всех чиновников о непринадлежности к тайным обществам. Родиной тайных обществ считается Европа, а точнее Франция. Именно там появились так называемые «вольные каменщики», они же масоны. Сначала это был закрытый клуб для аристократов, где они обсуждали свои повседневные дела, но осознав свое политическое влияние, они стали пользоваться им, оказывая давление на государство. 8 мая 1947 года на Колыме можно было наблюдать, как по дороге двигался тяжелый грузовик, на котором был установлен паровоз. Это шофер городской автобазы Николай Петрович Глинский вел свою машину в Таскан, ныне заброшенное поселение Ягодинского округа. Паровоз вышел из капитального ремонта на заводе номер 2 и предназначался для Тосканской железной дороги. Шофер блестяще выполнил трудную задачу и по горной дороге с крутыми подъемами и поворотами благополучно доставил на место многотонный груз. А еще сегодня день рождения Кока-Колы. Отцом этого напитка стал Джон Стид Пембертон, фармацевт из Атланты. Было это в 1886 году, однако за первый год продаж продукт был убыточный. Вскоре Пембертон продал права на напиток Кендлеру. Интересно, что первая Кока-Кола позиционировалась как лекарство от депрессии. Более того, она даже не была газированной. Сложно представить, но в мире каждую секунду выпивается около 1500 литров колы, а в Индии ей даже обрызгивают посевы, чтобы защитить их от вредителей. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Минобороны назвали сроки перемирия ко Дню Победы. В аэропорту Шереметьево начали тестировать биометрическую систему для пассажиров. Названы самые популярные песни для шашлыков. Подробности далее. Одностороннее перемирие с Украиной началось в полночь по московскому времени и продлится до 10 числа. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве заявили, что на это время российские войска полностью прекратят боевые действия, а также ракетные и артиллерийские удары. Украинскую сторону в Минобороны призвали последовать этому примеру. Решение о перемирии ранее принял Владимир Путин. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ранее Киев также объявлял режим тишины с 5 на 6 мая. Однако позже Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы нарушала его более 1800 раз. Аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и единой биометрической системы. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После снятия регуляторных ограничений и запуска системы в промышленную эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. На шашлыках у россиян чаще всего звучат хиты прошлых лет. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование, приуроченное к майским праздникам. Самой популярной песней для такого отдыха стала «Забирай меня скорее» группы «Руки вверх». Ее выбрали 31% опрошенных. На втором месте «Седая ночь» Юрия Шатунова. На третьем – «Кукла-колдуна» группы «Король и Шут». Кроме того, исследование показало, что с классическими посиделками у костра россияне чаще всего связывают шашлык из свинины. Официальный курс доллара на 8 мая составляет 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 88 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
3: Я выбираю комфорт.
2: Сундеко. Комфортный аргумент.
4: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
10: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6 километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
14: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 8 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду, а в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Ошибки – это наша сила. Они делают нас сильнее, если они, конечно, не орфографические.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98. No matter what, no matter what, you got.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
5: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
4: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
6: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Уникальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: В медицинском центре Клин-Клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
5: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
6: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: 77А.
1: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США пригрозили Ирану возобновлением ударов в случае срыва сделки. Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты. Россияне нашли способ борьбы со стрессом. Подробности далее. США пригрозили Ирану возобновлением ударов в случае срыва сделки. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Вашингтон ждет ответа Ирана в течение 24-48 часов. Белый дом рассчитывает добиться дипломатического прорыва до завершения визита Дональда Трампа в Китай. Поездка президента США запланирована на 14-15 мая, передает газета «Ру». Если к этому моменту сделку не заключат, Трамп может снова рассмотреть применение военной силы. При этом американский лидер называет конфликт с Ираном стычкой и настаивает на том, что США полностью контролируют ситуацию. Он сказал, что Иран ведет переговоры втайне и хочет заключить сделку, поскольку хрупкое перемирие сохраняется на фоне новых атак. С начала операции Вашингтона на Ближнем Востоке погибли свыше 1500 иранцев, среди них 208 дети. Россиянам может грозить тюремный срок за публичное надругательство над Георгиевской лентой. Об этом рассказал адвокат Андрей Илюшкин, сообщается на сайте «Аргументы и факты». По его словам, нарушителю могут выписать штраф в размере до 3 миллионов рублей, назначить обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года. Кроме того, им могут грозить принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В случае, если нарушение совершит группа лиц по предварительному сговору или с использованием интернета, санкции ужесточатся. Штраф вырастет до 5 миллионов рублей. Срок принудительных работ или лишения свободы – до 5 лет. К осквернению относятся публичные и умышленные действия, оскорбляющие символ воинской славы. Срывание, сожжение или топтание ленты – совмещение с нацистской символикой в изображениях или текстах, а также нанесение циничных надписей и другое. Россияне нашли способы борьбы со стрессом. Они стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. Об этом пишет газета «Ру». В исследовании говорится, что, например, число бронирований санаториев во второй половине прошлого года выросло почти на 80% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а продолжительность бронирования – 3 ночи. Официальный курс доллара на 8 мая составляет 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 88 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».

0: Мечтаете об уютном доме?
1: Вам в «Электросвет».
0: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
1: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
4: Первое Магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 8 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 1 метра в секунду. А в Магадане в пятницу без осадков, температура ночью до 1 градуса тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 8 мая. Овен. Овны мчатся к своей цели, едва ли кто-то решится встать у них на пути. Для представителей данного знака день обещает быть чрезвычайно приятным и удачным. Даже к сложным делам вы относитесь как к увлекательной игре, и такой подход приносит соблазнительные плоды.
4: Телец.
3: Тельцы более обычного впечатлительны и подвержены влиянию окружающих, однако не бойтесь стать жертвой коварного манипулятора или тайного недоброжелателя. Сегодня рядом с вами будут исключительно надежные, достойные доверия, а к тому же очень интересные люди.
4: Близнецы.
3: Близнецы в растерянности в жизни представителей данного знака явно намечаются перемены, которые нельзя оценить однозначно. Впадать в панику пока рано, лучше подумать о том, что можете сделать именно вы, чтобы избежать сложных ситуаций и пустых переживаний.
4: Рак.
3: День связан с подведением итогов и появлением интересных идей, касающихся вашего будущего. Умозаключения раков сегодня будут казаться окружающими парадоксальными и порой даже абсурдными, но выводы их едва ли кто-то решится оспорить.
4: Лев.
3: Хороший день для тех, кто планирует посещение увеселительных заведений, участие в общественных мероприятиях. В любой компании вы чувствуете себя прекрасно, повсюду привлекаете к себе внимание. С кем угодно можете найти общий язык, словом, являетесь львами, не только зодиакальными, но и светскими.
4: Дева.
3: Отличный день, очень продуктивный, подходящий для любых занятий, направленных на достижение конкретного результата. Сила дев в понимании собственных желаний и стремлений, умение четко сформулировать цель.
4: Весы.
3: Весы сегодня ранимы, чувствительны и обидчивые, к тому же склонны проводить время в печальных размышлениях, поддаваться беспричинным тревогам, ставить перед собой неразрешимые задачи. Помните, что чем больше у вас дел, тем меньше будет возможности испортить себе настроение, а потому постарайтесь заранее составить четкий и насыщенный график, которому будете следовать.
4: Скорпион.
3: День будет довольно удачным для тех, кто не собирается совершать подвиги на трудовом поприще и решать важные и сложные задачи. Сегодня вам стоило бы сделать паузу в делах, отвлечься от забот и постараться приятно провести время.
4: Стрелец.
3: Стрельцы чувствуют себя совершенно непобедимыми и имеют для этого все основания. Где-то на горизонте, надо признать, маячат негативные тенденции, но при вашем приближении они испарятся, как дым.
4: Козерог.
3: Для работы и вообще для любой полезной деятельности день подходит идеально. Козерогов сегодня отличает не только рвение, трудолюбие, энтузиазм и целеустремленность, но и находчивость, а также способность находить наилучшее применение своим талантам.
4: Водолей.

0: День неплохой, но общее снижение жизненного потенциала омрачает его. Не на шутку. Водолеи не чувствуют себя готовыми к маломальски активной деятельности, становятся ведомыми в отношениях, уступают другим право принимать решения.
1: Рыбы.
0: Рыбы могут казаться окружающим ленивыми и вялыми, но впечатление это обманчиво. Сегодня представители данного знака проделывают колоссальную внутреннюю работу. Они избавляются от стереотипов, прощаются с заблуждениями, исправляют ошибки и, главное, делают все возможное, чтобы взять под контроль собственную жизнь.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: терминология на Карибу. На Карибу.
1: Криповый. Это разговорный синоним к таким словам, как «жуткий», «пугающий» или «ужасный». Происходит от английского слова «creepy», обозначающего все страшные прилагательные.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Зеркала любых, самых причудливых форм.
6: Митрал. Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
7: Насчет зеркал звони в Митрал.

0: на территории Комтранс. Телефон 8 909 804 5599.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8 914 865 2044, 8 914 865 2044.
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 27 апреля по 9 мая действует праздничная скидка на весь ассортимент – 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле заявили о возможности остановки боевых действий. Контроль за трудовой миграцией могут усилить. Россияне чаще стали снимать наличные. Подробности далее. Украина должна принять решение, которое позволит остановить боевые действия и перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, украинские переговорщики понимают, какой шаг от них требуется, но дальнейшие действия зависят от Киева. Сам Ушаков конкретные условия не назвал. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что для остановки горячей фазы конфликта Украина должна вывести войска из Донбасса. Госдума рассмотрит законопроект, который касается правил для иностранных специалистов России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишут «Ведомости». Речь идет о списке профессий, по которым иностранцы могут проще получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот перечень входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия для МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Кроме того, МВД ранее предложило провести эксперимент по организованному набору иностранных работников. Он должен пройти с 2027 по 2030 год и, как пояснили в ведомстве, помочь упорядочить миграционные процессы. В марте-апреле россияне стали активнее пользоваться наличными деньгами. Об этом сообщили в Центробанке по итогам обсуждения ключевой ставки. По данным регулятора, спрос на наличные вырос, в том числе из-за налоговых изменений и перебоев с интернетом. Люди хотят иметь запас денег для оплаты в ситуациях, когда цифровые сервисы могут быть недоступны, передают «Известия». При этом в ЦБ подчеркивают, что само по себе перераспределение между безналичными и наличными средствами не создает отдельных рисков для инфляции. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что наличные останутся в обороте даже после внедрения цифрового рубля. Официальный курс доллара на 8 мая составляет 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 88 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Новости на радио Карибу Арт.

Не таким, конечно, представлялся предпобедный май в зимних мечтаниях магаданцев, но если вдруг кому захочется резко сменить обстановку и попутные ветра его занесут в Москву на пора, то Минцифры уже успела подсуетиться, и завтра в столице ограничат мобильный интернет, включая доступ к белому списку сайтов, а еще это затронет сервис обмена смс-сообщениями. Так что остаемся дома, на Радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, тебя приветствую в компании Кише.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: Советская, 77А.
1: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Музыка для истинных.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 8 мая в Сусумане без осадков, температура около 4, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду.

0: Маятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Мы опаздываем. Это любимая фраза твоих родственников перед тем, как выезжать в аэропорт за 8 часов до вылета.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
4: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».

0: Наша работа – Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
3: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Покупайте уже сегодня.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 8 мая в странах, затронутых Второй мировой войной, отмечают День памяти и примирения. Эта война стала самым крупным военным конфликтом в истории человечества. Ее началом считается 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия начала вторжение в Польшу. Некоторые страны стали союзниками фашистов добровольно. Такими являлись Италия, Венгрия, Румыния и Болгария, а также в некоторой степени Финляндия. К июню 1941 года единственным серьезным противником Германии и Италии оставалась лишь Великобритания. 22 июня 1941 Германия и ее союзники осуществили вторжение в СССР. Великая Отечественная война стала решающей в дальнейшем развитии событий в Европе, а Советский Союз понес наибольшие потери в этой войне. Также в этот день, в далеком 1826 году, вышел указ Николая I о необходимости взять подписку от всех чиновников о непринадлежности к тайным обществам. Родиной тайных обществ считается Европа, а точнее Франция. Именно там появились так называемые «вольные каменщики», они же масоны. Сначала это был закрытый клуб для аристократов, где они обсуждали свои повседневные дела, но осознав свое политическое влияние, они стали пользоваться им, оказывая давление на государство. 8 мая 1947 года на Колыме можно было наблюдать, как по дороге двигался тяжелый грузовик, на котором был установлен паровоз. Это шофер городской автобазы Николай Петрович Глинский вел свою машину в Таскан, ныне заброшенное поселение Ягодинского округа. Паровоз вышел из капитального ремонта на заводе номер 2 и предназначался для Тосканской железной дороги. Шофер блестяще выполнил трудную задачу и по горной дороге с крутыми подъемами и поворотами благополучно доставил на место многотонный груз. А еще сегодня день рождения Кока-Колы. Отцом этого напитка стал Джон Стид Пембертон, фармацевт из Атланты. Было это в 1886 году, однако за первый год продаж продукт был убыточный. Вскоре Пембертон продал права на напиток Кендлеру. Интересно, что первая Кока-Кола позиционировалась как лекарство от депрессии. Более того, она даже не была газированной. Сложно представить, но в мире каждую секунду выпивается около 1500 литров колы, а в Индии ей даже обрызгивают посевы, чтобы защитить их от вредителей. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
11: О чистящих свойствах колы не слышал разве что ленивый, не говоря уже о количестве сахара, содержащейся в этой газировке, что вряд ли пойдет на пользу организму, а вот что точно не помешает по рекомендации врачей, так это лишний стакан обычной воды под приятную музыку на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, встречаю с тобой четвертый час дня под Deep in My Heart от Дениса Кенза со Светой Би, проект «Суббота» с Карабасом и Линкин Парк в ремиксе Мэда Морелла, а также Рэй и Тони Стар с солнечной мотивацией.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 61-44. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
2: Зеркала любых, самых причудливых форм.
3: Митрал. Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
4: Насчет зеркал звони в Митрал.
5: 200 ровно 800.
3: Митрал.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago!
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
0: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
9: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
11: Специальный проект «Карибу» для всех

0: Волгограда. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
4: Земля-центр, прилуняюсь.
5: Прием земля, осуществляемых на поверхность Луны.
4: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
5: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
4: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Стадник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самый большой плюс водки – это то, что она выглядит как вода. А самый большой плюс воды – это то, что ее можно пить на работе.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины.

0: на территории Комтранс. Телефон 8 909 804 55 99.
1: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Удачный шашлык мясном номер 1. В маринаде или уже готовый?

0: Пролетарская, 77А.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Дент-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 27 апреля по 9 мая действует праздничная скидка на весь ассортимент – 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20 18 18. Стань частью большого спорта.
4: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
4: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному. Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит». Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
4: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.

Круглым нулем по жизни и нужно либо искать выход из положения самому, как только что советовали Imagine Dragons, или найти свою единичку, с которой вы станете настоящей десяткой. Поэтому почаще выходи из дома. В ближайшие дни нам вроде обещают без осадков. И оставайся в продолжении пятого часа с нами здесь, на Радио Карибок, где я, Иван Высоцкий, незримо рядом.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
2: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Инемури. Практика дневного сна на работе, в общественном транспорте и других общественных местах.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в «Электросвет».
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркеты «Светотехника» без компромиссов.
4: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте

0: 13 дробь 1. Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
1: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
7: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCHAI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
11: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займан. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Минобороны назвали сроки перемирия ко Дню Победы. В аэропорту Шереметьево начали тестировать биометрическую систему для пассажиров. Названы самые популярные песни для шашлыков. Подробности далее. Одностороннее перемирие с Украиной началось в полночь по московскому времени и продлится до 10 числа. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве заявили, что на это время российские войска полностью прекратят боевые действия, а также ракетные и артиллерийские удары. Украинскую сторону в Минобороны призвали последовать этому примеру. Решение о перемирии ранее принял Владимир Путин. Оно приурочено к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Киев также объявлял режим тишины с 5 на 6 мая. Однако позже Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы нарушала его более 1800 раз. Аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и единой биометрической системы. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После снятия регуляторных ограничений и запуска системы в промышленную эксплуатацию, пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. На шашлыках у россиян чаще всего звучат хиты прошлых лет. Об этом пишет газета.ру со ссылкой на исследование, приуроченное к майским праздникам. Самой популярной песней для такого отдыха стала «Забирай меня скорее» группы «Руки вверх». Ее выбрали 31% опрошенных. На втором месте «Седая ночь» Юрия Шатунова. На третьем – «Кукла-колдуна» группы «Король и Шут». Кроме того, исследование показало, что с классическими посиделками у костра россияне чаще всего связывают шашлык из свинины. Официальный курс доллара на 8 мая составляет 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 88 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Чтобы не попасть к настоящему колдуну седой ночью, жарьте шашлыки в знакомой компании. Ну а если серьезно, то не только новости, но и музыка настраивает на предстоящие выходные, в которых я, Иван Высоцкий, желаю тебе оставаться хорошим и быть примером для окружающих.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: Пионерская 77А.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
3: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
4: Я выбираю комфорт.
3: Сундеко. Комфортный аргумент.
5: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 9 мая.
5: Авен.
4: Очень удачный день с точки зрения личной жизни. Он подходит для общения с любимым человеком, романтических

0: По пустякам.
1: Рак.
0: Стоит уделить побольше внимания романтическим и семейным отношениям, быть внимательнее к родственникам и друзьям. Вас наверняка порадуют события личной жизни. Можно признаваться в своих чувствах или делиться с любимым человеком своими сомнениями и тревогами. Ссоры и разногласия маловероятны.
1: Лев.
0: День приятных мелочей, которые могут оказаться полезными для реализации масштабных планов. Старайтесь обращать внимание на все, что происходит вокруг. Не стесняйтесь проявлять любознательность и задавать вопросы.
1: Дева.
0: Этот день вряд ли откроет перед вами новые возможности, но, к счастью, не будет он щедрым и на препятствия, возникающие на вашем пути. Придерживаясь избранной линии поведения, вы сможете добиться многого. Однако излишняя откровенность в общении с влиятельными людьми вряд ли будет способствовать реализации ваших планов.
1: Весы.
0: Не все события оправдают ваши ожидания. Элемент непредсказуемости в профессиональной деятельности затруднит решение тех задач, с которыми вы раньше справлялись играючи. А потому положитесь на свою способность импровизировать и не пытайтесь во что бы то ни стало сохранить привычную линию поведения.
1: Скорпион.
0: Вам улыбается удача, и не только она. Сегодня вы наверняка сможете привлечь внимание симпатичного вам человека, расположить к себе того, кто вам интересен. Прекрасный день для начала романтических отношений.
1: Стрелец.
0: День решения многих проблем. Ситуация, внушавшая вам опасения и тревогу, входит в нормальное русло. Налаживаются отношения с окружающими. Порадуют поездки, приятный сюрприз могут преподнести старые знакомые.
1: Козерог.
0: Весьма удачный день, обещающий проявление позитивных тенденций во всех сферах жизни. Не возникнет проблем в работе, легко будут решены вопросы, касающиеся имущества и недвижимости. Возможно также получение значительной суммы денег.
1: Водолей.
0: Придется заниматься неинтересными и трудными делами, а порой еще и чужими. Деваться некуда, возьмитесь за работу с тем усердием, которое проявляете обычно, и постарайтесь справиться с ней как можно быстрее, чтобы осталось время на более приятные занятия.
1: Рыбы.
0: Вероятен прогресс во многих делах, однако вам следует помнить, что чрезмерная активность может привести к переутомлению и недомоганию. Ваш жизненный потенциал снижен, следует быть внимательнее к своему здоровью.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Семейная жизнь – это когда стараешься напоить жену не для того, чтобы затащить ее в постель, а для того, чтобы спокойно поиграть на компьютере.
2: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вэс Моторс».

0: заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
1: Welcome to Chicago!
0: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
2: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
8: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
9: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США пригрозили Ирану возобновлением ударов в случае срыва сделки. Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты. Россияне нашли способ борьбы со стрессом. Подробности далее. США пригрозили Ирану возобновлением ударов в случае срыва сделки. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Вашингтон ждет ответа Ирана в течение 24-48 часов. Белый дом рассчитывает добиться дипломатического прорыва до завершения визита Дональда Трампа в Китай. Поездка президента США запланирована на 14-15 мая, передает газета «Ру». Если к этому моменту сделку не заключат, Трамп может снова рассмотреть применение военной силы. При этом американский лидер называет конфликт с Ираном стычкой и настаивает на том, что США полностью контролируют ситуацию. Он сказал, что Иран ведет переговоры в тайне и хочет заключить сделку, поскольку хрупкое перемирие сохраняется на фоне новых атак. С начала операции Вашингтона на Ближнем Востоке погибли свыше 1500 иранцев. Среди них 208 дети. Россиянам может грозить тюремный срок за публичное надругательство над Георгиевской лентой. Об этом рассказал адвокат Андрей Лёшкин, сообщается на сайте «Аргументы и факты». По его словам, нарушителю могут выписать штраф в размере до 3 миллионов рублей, назначить обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до года. Кроме того, им могут грозить принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. В случае, если нарушение совершит группа лиц по предварительному сговору или с использованием интернета, санкции ужесточатся. Штраф вырастет до 5 миллионов рублей. Срок принудительных работ или лишения свободы – до 5 лет. К осквернению относятся публичные и умышленные действия, оскорбляющие символ воинской славы, срывание, сожжение или топтание ленты, совмещение с нацистской символикой в изображениях или текстах, а также нанесение циничных надписей и другое. Россияне нашли способы борьбы со стрессом. Они стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа. Об этом пишет газета «Ру». В исследовании говорится, что, например, число бронирований санаториев во второй половине прошлого года выросло почти на 80% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а продолжительность бронирования – 3 ночи. Официальный курс доллара на 8 мая составляет 74 рубля 62 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 87 рублей 88 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: На самом деле россияне не находили способ борьбы со стрессом. Он всегда был, есть и будет. А именно деньги, с которыми можно развлекаться как и где хочешь. В санаториях, на курортах или просто себя побаловать вкусняшкой после работы. Кстати, никогда не забуду, как однажды летом гулял по городу. Увидел на прилавке эклера, чтоб ты понимал, к ним я, Иван Высоцкий, вообще равнодушен. Но тогда, когда глаза его уже доедали, сказал себе, ну в конце концов, диетами я не страдаю. Пузико, да, есть, но не третий же месяц беременности. Хочу, буду. Купил, сразу слопал. И это было обалденно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
0: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
0: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Жарить шашлык – это мужское дело. А вот купить, разделать, замариновать, нанизать и посматривать, чтобы не сгорел, может и женщина.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! «Такси Форсаж» 600-500. «Такси Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 27 апреля по 9 мая действует праздничная скидка на весь ассортимент – 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.

0: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
1: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
2: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
10: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
11: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
3: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
6: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
7: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс.
8: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 9 мая в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Земля-центр, прилуняюсь.
2: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
1: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
2: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
3: Просьба опознать содержимое.
1: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
4: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Терминология на Карибу.
1: Мол. Большой торговый центр. Место для прогулок, отдыха и развлечений. Крупная торговая интернет-площадка.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
2: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная. Отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмон». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
7: Магазин «Мегавольт», 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».

0: отстали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров, квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
1: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Время идет своим чередом. Меняются декорации и люди. Все, что было важным раньше, сегодня выглядит совершенно иначе. И как бы ни менялась музыка, мы всегда найдем в ней ответы на свои вопросы. Все, что нужно, просто прислушаться. Поставь проблемы на паузу. Включи

0: территория ваших фантазий.
1: Треки отобраны, все детали подогнаны друг к другу, сюжет построен, а значит, время начинать слоу. Я вновь предлагаю вам окунуться в невероятный мир электронной музыки, прочувствовать каждый инструмент и каждую ноту для того, чтобы открыть перед собой целый мир. Всем огромный привет, меня зовут Брэд Рок, и я приглашаю вас в свое радиошоу. Старт уже дан, выставляйте свои приемники на комфортную громкость, и мы приступаем.

начало положено. Сегодня я вновь решил вас отправить в путешествие по странам и континентам благодаря тем релизам, которые для вас отобрал. Всего у меня заготовлено 12 пластинок из разделов «Органик», «Афро» и «Трайбл Хаус». А первый трек, с которым мы ознакомились, носит название «La Misma Luna», а произвели его на свет «Этна» и «Visionary». Далее проект «Кайди» торопится познакомить нас со своим погружающим эмоциональным вайбом под названием

Треки сменяют друг друга. Позвольте рассказать о следующем релизе. Это будет тюн под названием «Isoma». Авторами являются Jay-Z и Arbor. И представлена пластинка в оригинальном миксе.

Харрис Эвстахиадис залетел на нашу вечеринку с треком «You Are». Лично меня этот трек покорил. Надеюсь, и в ваших плейлистах он задержится. Ну а мы продолжаем этно-слоу. И на очереди Лерос «Миомбо» в интересном даб-миксе от «Сэм Шур и Коубл».

еще три крутых релиза ожидает вас впереди, поэтому, как всегда, рекомендую дослушать выпуск до конца. Перед тем, как озвучить следующих артистов, конечно же, оглянусь назад. На 9-й позиции Fragrant Drums и Joseph Royal со своим плейтом On The Coast. Большое спасибо парням. Ну а мы продолжаем движение по музыкальным волнам Slow. И прямо сейчас вашему вниманию Confess.

Как ни прискорбно мне каждый раз это говорить, но наш выпуск подходит к завершению. Мне лишь осталось познакомить вас с финальными артистами этого 665-го эпизода. На 11-й позиции Энсис Фредди, очень популярная в последнее время Лизви и Коуни записали отыгранный тюн «Халума». Ну а закрыть наши сегодняшние танцы я решил дуэтом «Форест» и «Дель Арти». «Come by» — отличное, на мой взгляд, завершение этого эпизода. Ну а я же прощаюсь с вами ровно на неделю. Через 7 дней мы встретимся вновь.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 27 апреля по 9 мая действует праздничная скидка на весь ассортимент – 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
10: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
11: Welcome to Chicago!
10: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
10: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
11: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
13: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11.

Секция номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
6: Добро пожаловать в мебельный салон «Сандеко». Открой

0: 1.
1: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».

0: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-00-44 8-914-865-00-44. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: и Карибу. Ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт 104.2 FM.
6: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
7: 9 мая.
5: Авен.
7: Очень удачный день с точки зрения личной жизни. Он подходит для общения с любимым человеком, романтических знакомств. Улучшается настроение, ладить с людьми будет нетрудно. Приятным будет общество родственников и старых знакомых.
5: Телец.
7: День откроет перед тельцами новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, придется отказаться от привычной линии поведения. Очень полезным может оказаться пример других людей. Те, кто умеет учиться на чужих ошибках, смогут избежать собственных.
5: Близнецы.
7: Благоприятный день для решения семейных проблем, общения с родственниками, помощи родителям и заботы о детях. Вы готовы к компромиссам и наверняка сможете найти общий язык с любимым человеком. Значительно улучшатся отношения в парах, в недавнем прошлом часто ссорившихся по пустякам.
5: Рак.
7: Стоит уделить побольше внимания романтическим и семейным отношениям, быть внимательнее к родственникам и друзьям. Вас наверняка порадуют события личной жизни. Можно признаваться в своих чувствах или делиться с любимым человеком своими сомнениями и тревогами. Ссоры и разногласия маловероятны.
5: Лев.
7: День приятных мелочей, которые могут оказаться полезными для реализации масштабных планов. Старайтесь обращать внимание на все, что происходит вокруг. Не стесняйтесь проявлять любознательность и задавать вопросы.
5: Дева.
7: Этот день вряд ли откроет перед вами новые возможности, но, к счастью, не будет он щедрым и на препятствия, возникающие на вашем пути. Придерживаясь избранной линии поведения, вы сможете добиться многого. Однако излишняя откровенность в общении с влиятельными людьми вряд ли будет способствовать реализации ваших планов.
5: Весы.
7: Не все события оправдают ваши ожидания. Элемент непредсказуемости в профессиональной деятельности затруднит решение тех задач, с которыми вы раньше справлялись играючи. А потому положитесь на свою способность импровизировать и не пытайтесь во что бы то ни стало сохранить привычную линию поведения.
5: Скорпион.
7: Вам улыбается удача, и не только она. Сегодня вы наверняка сможете привлечь внимание симпатичного вам человека, расположить к себе того, кто вам интересен. Прекрасный день для начала романтических отношений.
5: Стрелец.
7: День решения многих проблем. Ситуация, внушавшая вам опасения и тревогу, входит в нормальное русло. Налаживаются отношения с окружающими. Порадуют поездки, приятный сюрприз могут преподнести старые знакомые.
5: Козерог.
7: Весьма удачный день, обещающий проявление позитивных тенденций во всех сферах жизни. Не возникнет проблем в работе, легко будут решены вопросы, касающиеся имущества и недвижимости. Возможно также получение значительной суммы денег.
5: Водолей.
7: Придется заниматься неинтересными и трудными делами, а порой еще и чужими. Деваться некуда, возьмитесь за работу с тем усердием, которое проявляете обычно, и постарайтесь справиться с ней как можно быстрее, чтобы осталось время на более приятные занятия.
5: Рыбы.
7: Вероятен прогресс во многих делах, однако вам следует помнить, что чрезмерная активность может привести к переутомлению и недомоганию. Ваш жизненный потенциал снижен, следует быть внимательнее к своему здоровью.
6: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки –

0: Алиэкспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Адамант. По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: Земля, центр, прилуняюсь.
2: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
1: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
2: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
1: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
3: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
0: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 9 мая.
7: Авен.
8: Очень удачный день с точки зрения личной жизни. Он подходит для общения с любимым человеком, романтических знакомств. Улучшается настроение, ладить с людьми будет нетрудно. Приятным будет общество родственников и старых знакомых.
7: Телец.
8: День откроет перед тельцами новые возможности, но для того, чтобы воспользоваться ими, придется отказаться от привычной линии поведения. Очень полезным может оказаться пример других людей. Те, кто умеет учиться на чужих ошибках, смогут избежать собственных.
7: Близнецы.
8: Благоприятный день для решения семейных проблем, общения с родственниками, помощи родителям и заботы о детях. Вы готовы к компромиссам и наверняка сможете найти общий язык с любимым человеком. Значительно улучшатся отношения в парах, в недавнем прошлом часто ссорившихся по пустякам.
7: Рак.
8: Стоит уделить побольше внимания романтическим и семейным отношениям, быть внимательнее к родственникам и друзьям. Вас наверняка порадуют события личной жизни. Можно признаваться в своих чувствах или делиться с любимым человеком своими сомнениями и тревогами. Ссоры и разногласия маловероятны.
7: Лев.
8: День приятных мелочей, которые могут оказаться полезными для реализации масштабных планов. Старайтесь обращать внимание на все, что происходит вокруг. Не стесняйтесь проявлять любознательность и задавать вопросы.
7: Дева.
8: Этот день вряд ли откроет перед вами новые возможности, но, к счастью, не будет он щедрым и на препятствия, возникающие на вашем пути. Придерживаясь избранной линии поведения, вы сможете добиться многого. Однако излишняя откровенность в общении с влиятельными людьми вряд ли будет способствовать реализации ваших планов.
7: Весы.
8: Не все события оправдают ваши ожидания. Элемент непредсказуемости в профессиональной деятельности затруднит решение тех задач, с которыми вы раньше справлялись играючи. А потому положитесь на свою способность импровизировать и не пытайтесь во что бы то ни стало сохранить привычную линию поведения.
7: Скорпион.
8: Вам улыбается удача, и не только она. Сегодня вы наверняка сможете привлечь внимание симпатичного вам человека, расположить к себе того, кто вам интересен. Прекрасный день для начала романтических отношений.
7: Стрелец.
8: День решения многих проблем. Ситуация, внушавшая вам опасения и тревогу, входит в нормальное русло. Налаживаются отношения с окружающими. Порадуют поездки, приятный сюрприз могут преподнести старые знакомые.
7: Козерог.
8: Весьма удачный день, обещающий проявление позитивных тенденций во всех сферах жизни. Не возникнет проблем в работе, легко будут решены вопросы, касающиеся имущества и недвижимости. Возможно также получение значительной суммы денег.
7: Водолей.
8: Придется заниматься неинтересными и трудными делами, а порой еще и чужими. Деваться некуда, возьмитесь за работу с тем усердием, которое проявляете обычно, и постарайтесь справиться с ней как можно быстрее, чтобы осталось время на более приятные занятия.
7: Рыбы.
8: Вероятен прогресс во многих делах, однако вам следует помнить, что чрезмерная активность может привести к переутомлению и недомоганию. Ваш жизненный потенциал снижен, следует быть внимательнее к своему здоровью.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Помню запах моря на ее ладонях, чувство на весах, костры в небеса, мысли каплями и пальцы цаплями и до рассвета. Рядом ангелы, о чем она мечтает и что ей снится, когда Морфея колесница мчится, успевая слиться воедино, та картина необратимая нежность.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104,2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104,2 FM.

судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне надо.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Конечно же, 9 мая мы отмечаем победу советских войск над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Россияне чтят память погибших солдат, проводят парады и устраивают праздничные салюты. Великая Отечественная продолжалась с 1941 по 1945 год. Она была основной частью Второй мировой войны. Силы Красной армии и несокрушимый дух солдат помогли победить фашистские войска. С 16 апреля по 8 мая 1945 года продолжалась Берлинская наступательная операция, в ходе которой Красная армия заняла столицу Германии. Ночью 9 мая в 12 часов и 43 минуты по московскому времени начальник штаба Верховного Главнокомандования Кейтель подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Также сегодня день уличных музыкантов. Их история началась с далекого средневековья, с бродячих музыкантов, которые в разных культурах имели свои названия. Наиболее популярны термины «трубадур» и «трувер». В современном обществе исполнение песен на улице – это шанс вырваться в шоу-бизнес. Видео таких выступлений попадают в интернет, где вирусятся и доходят до продюсеров. Именно так стали известны такие звезды, как Эд Ширан, Джордж Майкл и Би-Би Кинг. В этот день в Магадане на проспекте Карла Маркса был открыт монумент «Узел памяти», символизирующий трудовое и боевое участие северян в Великой Отечественной войне. Авторами памятника стали скульптор Владимир Ралдугин и архитектор Николай Лушек из Санкт-Петербурга. На постаменте слито воедино пять фигур. В центре фигура женщины с ребенком, олицетворяющая собой родину-мать. Вокруг нее солдат-защитник, геолог-первооткрыватель и узник ГУЛАГа. А еще сегодня день памяти потерянного носка. Вообще, первые носки появились в Древней Греции, а немного позже и в Риме. Они были изготовлены из кожи и были больше похожи на сапожки. Носили их только женщины и чаще всего надевали на ночь. А вот для мужчин надевать носки было позорно. Важно знать и то, что белые носки носят только под спортивную обувь. В сочетании с официальной одеждой они считаются дурным тоном. На этом все. Тебе хорошего дня, а мы еще услышимся.
0: Крепежные изделия – неотъемлемый элемент любого строительства. В магазине «Визит» огромный выбор крепежа. Болты, гайки, дюбеля, саморезы, шурупы, анкера, заклепки и скобы. Перфорированный крепеж для деревянных конструкций, а также такелаж, цепи, тросы, талрепы, стропы, карабины. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78.
2: Машина времени на Карибу.
3: Новый час на Карибу.
4: Новая глава нашей жизни.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самая хорошая радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
11: Местное время 8 часов утра.
12: Победа долгожданная.
13: Говорит Москва. Ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны Советского
12: Строчки под стук сердца.
14: Здравствуй, моя Варя. Нет, не встретимся мы с тобой. Вчера в полдень громили мы еще одну гитлеровскую колонну. Фашистский снаряд пробил боковую броню и разорвался внутри. Рана моя жестока. Вот так из трех танкистов остался один. В Сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в муках. Потеряно много крови. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на душе тихо. Очень обидно, что мы не все сделали. Но мы сделали все, что могли. Наши товарищи погонят врага, который не должен ходить по нашим лесам и полям. Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Спасибо тебе, родная. Человек стареет, а небо вечно молодое. Как твои глаза, в которые только смотреть да любоваться. Пройдет время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. Но никогда не забывайте песню про нас, про трех танкистов. У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить. А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов. 25 октября 1941 года.
12: Во имя мирной жизни. В разгар боев на Курской дуге 7 июля 1943 года пулеметчик 1019 полка, старший сержант Яков Студенников, в одиночку. Остальные бойцы его расчета погибли, двое суток вел бой. Получив ранение, он сумел отразить 10 атак фашистов и уничтожил более 300 гитлеровцев. За совершенный подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
7: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
8: Мечтаете об уютном доме?
9: Вам в «Электросвет».
8: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
9: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
10: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. Акабомаркет. Максимум заряда, минимум забот.
13: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор випуска – компанія «Герліон». «Герліон» – територія низьких цін. По данным синоптиков, 9 мая в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Герлеон».
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Годы мужества и героизма. Помним. Чтим. Гордимся.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «С-Моторс». Танк и «Хавейл». «С-Моторс». Топовые модели «Черри» – тоже «С-Моторс». А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. «С-Моторс». Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
6: Кольцевая, 13, дробь 1.
7: Поход к врачу – больше не стресс. Прислушайтесь к своему сердцу. Полное обследование работы сердца в клинике «Медтраст». Холтер артериального давления. Кардиология ЭКГ. «Медтраст». Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 220322.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи, Колымское шоссе 9. Звони 200 232.

0: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
1: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

ночь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Как

0: Ми реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов лечить надо. Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5. Кольцевая, 15. Пролетарская, 77А.
8: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
9: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

Консульство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Местное время 9 часов утра.
8: Победа долгожданная.
9: Говорит Москва. Ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны Советского Союза.
8: Строчки под стук сердца.
10: Дорогой добрый папенька, пишу я тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет. Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. Если бы сейчас ты встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Косички меня остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идет кровь. У меня отбили легкие. А помнишь, папа, 2 года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет, какие хорошие были мои именины? Ты мне, папа, тогда сказал: «Расти, доченька, на радость большой». Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения. А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало. Платье рваное в лоскутках, номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет. И соленые слезы текут из глаз. Только смерть спасет меня от жестокого бития. Прощай, добрый папенька, ухожу умирать. Твоя дочь Катя Сусанина. Мое сердце верит. Письмо дойдет. 12 марта 1943 года. Лиозна.
8: Во имя мирной жизни. 334 населенных пункта в Украине были сожжены немецкими нацистами вместе со всеми жителями. Самым крупным городком, уничтоженным захватчиками, стала Корюковка Черниговской области. За 2 дня из 1300 домов были сожжены 1290. Убиты и сожжены 7000 жителей городка.

не страшна. С ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Ничего не случится.

Свой день, свой праздник, возвращение к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
3: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
6: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
7: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
6: Все просто с «Магадан Энерго».
8: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
9: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежаки, домики и многое другое. С 27 апреля по 9 мая действует праздничная скидка на весь ассортимент – 20%. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
10: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
11: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазини «Домацентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домацентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
1: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домацентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домацентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домацентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Каждый пятый солдат Великой Отечественной войны отмечен наградой. Каждый второй не вернулся с фронта. Помним, чтим, гордимся.

0: Праздник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Сколько не доверяй людям, все равно окажется, что не доверять надо было еще больше. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
2: Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди.

0: 5503.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
3: Я выбираю комфорт.
2: Сундеко. Комфортный аргумент.
4: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
5: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
8: Тотальная свежесть на Карибу.
9: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

безоговорочной капитуляции Германии был подписан всего за 10 минут. Ценой долгих лет лишений, горя, страданий, унижений, смерти. Скорбим и помним.

0: друг друга.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Глобальная распродажа. В нашей сети магазинов «Электрокомплект», «Аквадом», «Радиолинк», «Светотехника» и «Автозвук» минус 40% на все. Электрика, сантехника, связь, свет и автотовары по суперцене. Не упусти шанс сэкономить по-крупному.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Лето не за горами. Предлагаем его встретить с торговым домом «Форвард». Здесь вы найдете широкий выбор товаров летнего ассортимента. Крузеры и лонгборды, коньки роликовые и самокаты, велосипеды для любого уровня подготовки и возраста, ведь велопрогулки – это отличный способ поднять настроение и укрепить здоровье. Кроме того, предлагаем велозапчасти, комплектующие, велоаксессуары, перчатки и шлемы, а также в наличии электровелосипеды и электросамокаты для еще большего удобства во время отдыха. Работаем без выходных. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232.
8: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Местное время 10 часов утра.
8: Победа долгожданная.
9: Говорит Москва. Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны Советского.
8: В строчке под стук сердца.
10: Милая мамочка, пишу это письмо перед смертью. Ты его получишь, и меня уж не будет на свете. Ты, мама, обо мне не плачь и не убивайся. Я смерти не боюсь. Мамочка, ты у меня одна остаешься. Не знаю, как ты будешь жить. Я думаю, что Зоя тебя не бросит. Мама, я все же тебе немного завидую. Ты хоть живешь пятый десяток, а мне пришлось прожить 24 года. А как бы хотелось пожить и посмотреть, какая будет дальше жизнь. Ладно, отбрасывай мечты. Писать кончаю, не могу больше писать. Руки трясутся и голова не соображает ничего. Я уже вторые сутки не кушаю. С голодным желудком умирать легче. Знаешь, мама, обидно умирать. Ну ладно, прощай, моя милая. Как хотелось бы посмотреть на вас, на тебя, на Зою, милого Женечку. Если сохраните его, расскажите ему, какая у него была тетя. Ну все, целую вас всех и тебя, мою мамочку. Твоя дочь Вера. 30 ноября 1941 года.
8: Во имя мирной жизни.
11: 4 часа 25 минут 22 июня 1941 года летчик старший лейтенант Иван Иванов совершил воздушный таран. Это был первый в ходе войны подвиг, отмеченный званием Героя Советского Союза.

Медалью за взятие Берлина награждено более 1 миллиона человек. Низкий поклон за мужество и героизм.

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли, а

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Земля, центр, прилуняюсь.
3: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
2: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
3: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
4: Просьба опознать содержимое.
2: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот атаман, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
5: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.

0: мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните. 298-66-99.
3: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займан. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 9 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 3 метров в секунду. В Балаганном без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также без осадков, температура около 7, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. А в Магадане в субботу без осадков, температура ночью до 1 градуса мороза, днем около 5, выше нуля. Ветер восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркеты «Светотехника» без компромиссов.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.

Уникальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет Адамант.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Смотри на солнце без помех. В салонах «Оптика для всех». Классические молодежные солнцезащитные очки открывают сезон по теплым ценам. А также очки для водителей с линзами различных цветовых оттенков и моделей. «Оптика для всех». Улица Гагарина, 21, возле магазина «Нептун» и проспект Карла Маркса, 40. Бывший магазин «Элит».
6: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
7: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20 18 18. Стань частью большого спорта.
8: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
9: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: To Chicago.
11: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
13: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
14: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Местное время 11 часов.
9: Победа долгожданная.
10: Говорит Москва. Знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны Советского
9: народа. Строчки под стук сердца.
11: Моя черноглазая Мила, посылаю тебе василек. Представь себе, идет бой. Кругом рвутся вражеские снаряды, кругом воронки, и здесь же растет цветок. И вдруг очередной взрыв, василек сорван. Я его поднял и положил в карман гимнастерки. Цветок рос, тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и если бы я его не подобрал, его бы затоптали. Вот так фашисты поступают с детьми оккупированных населенных пунктов, где они убивают и топчут ребят. Мила, папа Дима будет биться с фашистами до последней капли крови, до последнего вздоха, чтобы фашисты не поступили с тобой так, как с этим цветком. Если что-то непонятно, тебе мама объяснит. Д. А. Петраков, 18 сентября 1942 года.
9: Во имя мирной жизни.
12: 5 270 000 бойцов Красной Армии попало в плен к немцам. Их содержание, как отмечают источники, было просто невыносимо. Об этом свидетельствует и статистика. Из плена на родину вернулось меньше 2 000 000 солдат. Только на территории Польши, по данным польских органов власти, захоронено более 850 тысяч советских военнопленных, погибших в нацистских лагерях. Отношение советов к немецким военнопленным отличалось в корне. Даже по нормам невозможно сравнивать калорийность пищи пленных немцев. 2533 килокалории против пленных красноармейцев 894,5 килокалории. В результате из почти 2 400 000 бойцов вермахта не вернулось домой чуть более 350 тысяч человек.